0: Dankzij de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.